0: А, бата 6 ми рин локай ругу стрет.
1: О, 6 локай ругу, а?
0: Я, ло вайма стрет.
1: Вайма, окей, ми кентинг им шле плес. Anyway, бай се ток плес на салим дрекешнс бива?
0: Я, бата, ми лай ток плес, тромо и лили, ток плес лили.
1: Thank you, man. Ам чо леха, you carry on.
0: Окей, грабля ми на муна, ачи ау и кой ми ей. Баре на ми ати сена, няо куа и ними на ану. Мо куа уна ва чо кита ауна, няра уна ними баре вена, кита хакава вене на ану. Айре, като май кхао на му айре. Поя я ми ати ма ауни, ау ми аури, ау ми ори кате ма няе на ке, я ара уна ними му буни ня ави. Еу байро бе пана еу на ану. Ми ори не я кя, оре ке, вайма ми ори ми не я. Хамака пару вена, вая чу айе на куку ки ау на ма ари кату ани на ану. Вая ха ай ми ара ними. Хапару вей кой ми, ю. Agua me lo llevo a mi panana ya. Rablo, mi ancho le.